Апостола Патриархия Святого, Апостола Состена, Оне Сухора и други апостола, кое данас прославляемо, Святого Отца Иоакима Яна и Свин Святи да нас помогат.